0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ.
1: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30, студии Катерина Ярмолик. Доброе утро. В Беларуси заработала горячая линия по охране труда для аграриев. Танцевальные коллективы «Барановичи» принимают участие в международных конкурсах Славянского базара в Витебске. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко накануне побывал с рабочей поездкой в Оршанском районе. Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник доложил президенту о взаимодействии со спонсорами в сельском хозяйстве, реализации новых проектов с совокупным бюджетом почти 1 000 000 000 рублей. Среди инвесторов агрокомбинат «Дзержинский», «Саушкин продукт», «Горецкий пищевой комбинат», компания «Сервалюкс». В числе инициатив строительство объектов в птицеводстве для откорма крупного рогатого скота, реконструкция Полоцкого молочного комбината, модернизация Витебского молокозавода и другие. В присутствии хакима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова глава государства отметил, что реализация таких бизнес-планов может быть примером для Узбекистана. В Беларуси набирает темп уборочная кампания. Увеличивается нагрузка на специалистов АПК. Чтобы защитить права и здоровье аграриев, Федерация профсоюзов запустила горячую линию по вопросам охраны труда. Обратиться за помощью можно ежедневно с 8 до 20.00 по телефону 8 801 111 11. Под особым контролем весь спектр бытовых и рабочих нюансов. Своевременная оплата, учет сверхурочных часов, питание и питьевая вода, а также безопасность оборудования в мастерских и зерносушильных комплексах. Это делается для того, чтобы предотвратить производственный травматизм. Такой вид поддержки будет доступен на протяжении всей жатвы. Эксперты готовы выезжать на места для оперативного решения проблем. Витебск принимает первых участников и гостей юбилейного 35-го Славянского базара. Несмотря на то, что торжественное открытие состоится 16 июля, город на Западной Двине уже живет в фестивальном ритме. Накануне стартовал международный проект Dream Dance Fest. На сцену вышли сотни юных артистов из разных стран. Среди них воспитанники образцового ансамбля бального танца «Фиеста». Они традиционно представляют Барановичи и становятся лауреатами этого престижного конкурса. Кроме того, готовится к поездке на форум еще один местный коллектив – народный ансамбль эстрадного танца и мажориточного искусства «Холидей». Продолжаем выпуск. С началом ягодно-грибного сезона у спасателей работы становится на порядок больше. По номерам 101 и 112 поступают сообщения о том, что кто-то заблудился в лесу. В основном это пожилые люди. Не рассчитав свои силы, они идут на дальние расстояния, в итоге теряют ориентиры. Некоторым становится плохо, и с собой нет ни лекарств, ни воды, часто даже телефона, отметила старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Каролина Черник. По ее словам, сбиться с пути может каждый, причем даже в знакомом зеленом массиве. Неприятностей легко избежать, если следовать определенным правилам, подчеркнула официальный представитель ГРУЧС.
2: Перед выходом из дома обязательно сообщите о своих планах соседям или родственникам. Полезно запоминать, с какой стороны вы вошли в лес и где в этот момент находится солнце. Это поможет сориентироваться при возвращении. Если все же заблудились, главное не паниковать. Нужно остановиться, успокоиться и прислушаться. Шум машин, стук топора, лай собаки или голоса людей могут подсказать направление. Не стоит забираться на деревья в попытках разглядеть местность. Это опасно и малоэффективно. Лучше держаться рек или родников и идти вниз по течению. Вода всегда приведет к населенному пункту. По пути оставляйте метки, зарубки на стволах, сломанные ветки или элементы одежды. Если почувствовали запах дыма, идите против ветра. Так вы быстрее найдете источник и возможных людей рядом.
1: С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
0: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор и зарядное устройство всего за 460 рублей. Забирай полный комплект для быстрого старта по адресу улица Ленина, 24/3. Подробности на «Удачник.бай» или по телефону 33-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующее звуки.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30, студии Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Фестивальный марафон в Витебске стартует 35-й Славянский базар. Первый водитель тысячник определился в Барановичском районе. Об этом и другом подробнее. Витебск переключился на фестивальную волну. Стартовали первые творческие мероприятия юбилейного 35-го Славянского базара. Поклонников Василькового форума ожидают выставки, театральные встречи, рок-концерт. Они продлятся по 20 июля и соберут гостей на трех главных площадках – в летнем амфитеатре, концертном зале «Витебск» и центральном спортивном комплексе. Фестиваль проводится с 1992-го и считается одним из крупнейших культурных форумов Восточной Европы. С 1995-го под патронатом президента Беларуси в статусе международного. В разные годы он собирал представителей всех славянских народов. Программа первых дней яркая. Международный танцевальный проект Dream Dance Fest. На сцену выйдут сотни юных танцоров из разных стран. Работает экспозиция арт-фотографии «Муза» и проект Никаса Сафронова. Важная часть – состязание юных вокалистов. За единственный гран-при борются артисты из 19 государств – от Армении и Болгарии до Швеции и Китая. Честь Беларуси отстаивает брестская школьница Елизавета Цуприк. Первый водитель-тысячник определился в Барановичском районе. Им стал сотрудник сельхозпредприятия «Крошин» Вячеслав Трус. Важный рубеж передовик преодолел в 13 часов 30 минут. Добиваться высоких результатов на своем МАЗе с прицепом аграрию не впервой. В минувшем сезоне имя лидера звучало на всю область. Уборочную страду 2025 года перевез 8 тысяч тонн, установив абсолютный рекорд в стране. В 2026-м стремится не снижать планку. Достигнутые успехи – заслуга всех, кто трудится на хлебной ниве, поделился Вячеслав Трус.
2: Новый коллектив есть, молодой, инженерные, они стараются, учатся. Будем надеяться, что будут продолжать так же, когда погоды нету, мы технику ремонтируем, а когда погода становится, мы уже каждую минуту используем.
1: Чествовать Вячеслава Труса на зерносушильный комплекс приехал председатель райисполкома Роман Жук, отметив труд дипломом и сертификатом, а также директор предприятия Денис Ефимович, вручив денежное вознаграждение. После торжественной церемонии снова за руль. Триумфу благоволит погода и урожайность. В хозяйстве озимого ячменя собирают 81 центнер с круга. На отдельных участках показатель доходит до 118. Всего культура занимает 600 гектаров, зерно собрано на 500 из них. В закромах уже порядка 4000 тонн. Пассажирские перевозки снова в поле зрения госавтоинспекции. В Барановичском регионе с 15 по 22 июля развернется профилактическая акция ГАИ. Наряды ДПС уделят внимание как городским, так и пригородным маршрутам. Как рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович, в центре внимания автобусы категории М3. Транспортное средство, имеющее помимо места водителя более 8 для сидения. Технически допустимая максимальная масса превышает 5 тонн. Акцент на техническое состояние транспорта, а также пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Продолжаем выпуск. В Барановичском государственном университете подвели итоги целевого набора. В нынешнюю вступительную кампанию вуз зачислил 39 будущих студентов. Как рассказала ответственный секретарь приемной комиссии БРГУ Дина Лабун, наибольшей популярностью в этом году пользовалась специальность организации управления физической культурой, спортом и туризмом. Конкурс составил 2,5 человека на место. В целом на первый курс попали пожелавшие учиться на различных профилях. Заказчиками кадров выступили ведущие организации Брестской, Минской и Гродненской областей. Такой географии способствует расположение учебного заведения и удобная логистика города. Что касается барановичских предприятий, то в списке 558-й авиаремонтный завод, Атлант, автоагрегатный и завод автоматических линий. Традиционно есть спрос не только на инженерные, но и на педагогические специальности, подчеркнула Дина Лабун. Продолжение темы. Выпускникам 11 классов школ Барановичского региона предлагают получить бесплатное высшее образование на условиях целевой подготовки в трех вузах страны. Это Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Гродненский государственный аграрный университет, а также Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. Целевой набор заключается между абитуриентом, учебным заведением и заказчиком, пояснили в Управлении по сельскому хозяйству и продовольствию Барановичского райисполкома. Там напомнили, прием документов осуществляется ежедневно по 19 июля. Более подробную информацию можно получить по адресу улица Советская, 79, кабинет номер 401, либо по телефонам 80163-4509-47, 8029-826-2652. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Баранижскому районному ЖКХ требуются рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, истопник, машинист экскаватора, тракторист. Телефон 63-89-36.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама.
1: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: flow. I like that.
1: Реклама.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
3: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Локализация производства и импортозамещения. В Беларуси вступило в силу постановление Совмина, которое призвано упростить белорусским предприятиям Легпрома допуск к крупным государственным тендерам и полностью снять бюрократические барьеры. Теперь статус отечественного товара нужно доказывать по строгой цифровой шкале. Реформа закрывает лазейку для псевдолокализации, когда на одежду из других стран пришивали местную бирку. Теперь каждая операция имеет фиксированную оценку. Так, крой тканей дает 10 баллов, пошив изделия еще 20. Чтобы товар признали белорусским, нужно набрать минимум 50 баллов. Ранее порог был в 40 пунктов. В итоге предприятия получат налоговые льготы, субсидии на модернизацию и преференции при госзакупках. Самый большой плюс для честных производств – это очищение рынка от сомнительных игроков. В молодежном совете при Барановичском горсовете депутатов новый лидер. Состав активистов избран в рамках первой сессии четвертого созыва. Мероприятие

0: человеческой жизни города, местным самоуправлением, решении городских проблем и реализации инициатив. От молодежи ждут новых ярких идей и проектов. Возглавил структуру 25-летний Виталий Якущик-Шаров. Образование получил в Гродненском медицинском колледже, работал фельдшером выездной бригады на станции скорой и неотложной помощи. Сейчас специалист по работе с молодежью центральной поликлиники. Заместителем председателя стала Анастасия Максимчик. Утверждены постоянные комиссии молодежного совета 4-го созыва, секретарь и президиум. Вручены удостоверения. В Беларуси стартует масштабный творческий проект по созданию единого туристического логотипа и слогана. Они станут официальной визитной карточкой республики в мире. Участникам предстоит создать графический символ, который будет олицетворением образа страны. В основе историческая память, культурная идентичность и уникальные особенности каждого региона республики. К участию приглашают как профессиональные дизайн-студии, так и талантливых авторов-любителей. Как отметил директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский, стоит напряженная задача. Уже готов сайт, проекты будут приниматься до 1 ноября. С 1 по 15 ноября комиссия даст оценки работам. Выделит 20 наиболее перспективных. И с 15 ноября из топ-20 общественность выберет лучшую. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса. В течение дня 26-28 со знаком плюс.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: Реклама. Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок. Ждем вас по адресу улица Ленина, 24/3. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
3: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
4: Более 20 лет. Охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в

0: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
1: Баранович FM новости.
2: В Барановичах 10:30, в студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Министерство образования внесло корректировки в правила приема в лицеи. Барановичское городское ЖКХ обновляет парк спецтехники. Об этом и другом подробнее. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Изменения направлены на то, чтобы эффективнее отбирать кандидатов, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее из-за единых сроков зачисления абитуриентов с высоким рейтингом, не прошедшие по конкурсу в лицей имени Дзержинского БГУ, теряли возможность поступить в другие аналогичные учреждения. Теперь это исправлено. Так, общий период подачи заявлений в 10 класс состоится с 12 по 15 июня, а с 5 по 8 июля документы принесут учащиеся, которым не хватило пару баллов в лицее при БГУ. В нынешнем году 20 учебных заведений для старшеклассников набрали свыше 2600 ребят. Наибольший спрос среди профилей вызвало направление математика и обществоведение – 9 человек на место, а также информатика плюс математика. Треть выбрали физику, математику, каждый пятый – химию, биологию. Врещенко и Елизавета Цуприк лидируют на детском музыкальном конкурсе «Витебск» по итогам первого дня. Творческое соревнование стартовало накануне в рамках международного 35-го фестиваля искусств «Славянский базар». Артистка от Беларуси выступила под номером 17, исполнив песню «Над радугой» из мультфильма «Волшебник страны Оз» на английском языке. Девушка получила максимальный балл от жюри. Всего свое творчество демонстрируют ребята из 19 стран. Сегодня второй этап, на котором они споют в сопровождении Национального академического концертного оркестра имени Михаила Финберга. В службе санитарной очистки и уборки Барановичского ЖКХ продолжается обновление автомобильного парка. Передача ключей от нового мусоровоза «МАЗ» состоялась накануне в Могилеве. Это современная коммунальная машина с задней загрузкой. Увидеть ее на городских улицах можно будет после прохождения всех административных и технических процедур. Об этом сообщила заместитель генерального директора Барановичского ЖКХ Елена Пугач. По ее словам, всего в вывозе отходов с территории населенного пункта задействованы 16 единиц техники. До конца текущего года ожидается поступление еще двух. Продолжаем выпуск. Интернет-площадки прочно вошли в нашу жизнь, предлагая быстрый способ купли-продажи товаров. Однако вместе с удобством они открывают широкие возможности для злоумышленников. В оперативно-дежурную службу Барановичского ГУВД поступило сообщение от 42-летнего местного жителя о хищении денежных средств. На одном из маркетплейсов мужчина нашел объявление по реализации автомобиля по привлекательной цене. Он связался с продавцом, который сразу же начал торопить. Мол, машины вот-вот перехватят другие желающие. Поверив в реальность сделки и опасаясь потерять выгодный вариант, потерпевший перечислил 600 рублей на счет. После получения суммы мошенник перестал выходить на связь, а авто покупатель так и не получил. Правоохранителями установлено, что накоплениями завладел 19-летний минчанин, рассказала старший инспектор группы информации и общественных связей городского отдела внутренних дел Ольга Давидович.
3: В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Мошенничество». Милиция напоминает, как не стать жертвой при покупке через интернет. Насторожитесь, если продавец навязчиво торопит. Создание искусственного ажиотажа и давления – это классический прием мошенников. Настоящий продавец не будет паниковать и требовать немедленного перевода задатка. Никогда не переводите деньги за товар, который не видели лично. Даже если вам вам присылают фото и видео, это может быть обман. По возможности требуйте встречи и осмотра автомобиля. Проверяйте продавца, изучите его профиль на площадке, даты регистрации, отзывы и другие объявления. Мошенники часто используют новые аккаунты. Не переводите деньги на карту физического лица в качестве предоплаты. Если продавец просит перевести сумму на личную банковскую карту, особенно без составления договора, это серьезный повод усомниться. Заключайте договор. Любая крупная сделка должна быть документально оформлена, особенно при передаче задатка. Если вы сомневаетесь, посоветуйтесь с близкими или обратитесь за консультацией к юристу. Если вы стали жертвой обмана, незамедлительно обращайтесь в милицию по телефону 102.
2: С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-23, ночью ожидается 16-18 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-23, ночью ожидается 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Беларусь продвигает мирные инициативы. На Брещине урожайные зерновых превышают прошлогоднюю. Об этом и другом подробнее. Послы Беларуси и России в Китае обсудили с представителем МИД КНР инициативу по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке, сообщает Белта. Декларация призвана содействовать формированию устойчивой архитектуры безопасности и сотрудничества на основе принципов равенства, а также самостоятельного и солидарного решения региональных проблем государствами Евразии без деструктивного вмешательства. Работа над документом носит открытый и инклюзивный характер и ориентирована на укрепление взаимодействия по четырем ключевым направлениям – безопасность, экономика, гуманитарная повестка и цивилизационный обмен. В первом регионе урожайно-зерновых и озимого рапса превышает прошлогоднюю. В настоящее время обмолочено 32 700 гектаров зерновых колосовых, 9,5% к уборочной площади. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома Анатолий Щупленков отметил, в бункерном весе заготовлено более 151 тысячи тонн. Урожайность озимого ячменя, уборка которого вышла на финишную прямую, достигла 46,8 центнера с гектара. Это на 1,5 центнера больше, чем в прошлом году. В нынешнем сезоне этой культуры собрано уже порядка 144 тысяч тонн. Продолжаем выпуск. В Свято-Успенском Жировицком мужском монастыре прошло очередное просветительское мероприятие в рамках проекта «Монастырские духовные выходные», сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви. Ежемесячные акции проводятся по благословению патриаршего экзарха всей Беларуси, митрополита Минского и Заславского Вениамина и наместника обители архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия. В июле она собрала 35 участников из разных городов Беларуси, а также Клайпеды и Санкт-Петербурга. Представители посетили тематические лекции, практические семинары с разбором конкретных жизненных ситуаций и поклонились главной святыне – Жировицкой иконе Божьей Матери. Ближайшее мероприятие пройдет в Свято-Успенской Жировицкой обители 22-23 августа. Другим новостям. Очередное тестирование систем оповещения запланировано по всей Брестской области на 15 июля с 12 до 13 часов. В это время будут включаться электросирены, пройдет перехват FM-вещания. МЧС просит граждан не предпринимать никаких действий и сохранять спокойствие. Новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-23, ночью ожидается 16-18 со знаком «плюс».
2: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
3: Мы

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Барановичи ФМ.
4: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-23, ночью ожидается 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейском. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. Студия Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Джазовые концерты и цирковое представление. Стало известно, что ждет гостей Славянского базара на днях союзного государства. Футболисты Барановичи сыграют в 1/16 финала Кубка Беларуси. Об этом и другом подробнее. Программу Дней союзного государства на 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске озвучили в Постоянном комитете союзного государства. Мероприятия пройдут с 16 по 19 июля. Так, на торжественной церемонии открытия состоится вручение премий двух государств в области литературы и искусства за 2025-2026. 17 июля пресс-конференция лауреатов этой награды. Вечером 17 числа в летнем амфитеатре запланирован гала-концерт, во время которого будут вручены специальные дипломы и призы Постоянного комитета союзного государства. Завершится программа 19 июля в областной филармонии большим джазовым концертом коллектива под управлением Петра Востокова. Особенности соблюдения криптобанком требований приняты в Беларуси. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале. Нацбанком установлено, что объем операций ограничивается открытием и введением счетов физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юрлиц. В списке также валютно-обменные и расчетные операции, привлечение денежных средств из лиц нерезидентов, осуществление расчетного кассового обслуживания, а также некоторых других банковских операций. Криптобанк со дня принятия решения о его включении в реестр соблюдает установление требований с учетом ряда особенностей. Продолжаем выпуск. У жителей Барановичского региона снова появится возможность обсудить волнующие темы с представителями власти. Прямые телефонные линии заработают в исполкомах страны в субботу, 18 июля. С 9 утра до полудня граждане могут обратиться с актуальными вопросами, высказать предложения, как сделать родной край еще более комфортным и благоустроенным. Барановичан выслушает управляющий делами горосполкома Татьяна Чилик. Звонить по телефону 650345. Сельчане смогут пообщаться с главой района. Обратиться к председателю райисполкома Роману Жуку будет возможность по номеру 680680. И о спорте. Футболисты Барановичи сыграют в 1/16 финала Кубка Беларуси. Соперником на этом этапе станет столичный «Юни-Икс-Лапс». Матч пройдет на выезде. Понаблюдать за поединком болельщики смогут 18 июля на стадионе «Груганы» в Минске. Стартовый свисток прозвучит в 18 часов. Ожидается, что главной интригой противостояния станет участие новоиспеченного защитника Матвея Свединского. Молодой игрок в июле перешел из команды «Красно-синих» в «Юни-Икс-Лапс». К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8 0163 59 95 24. 59 95 24. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-23, ночью ожидается 16-18 со знаком «плюс».

Баранович FM на 100.0. Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-23, ночью ожидается 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
6: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
7: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
8: Находиться в дороге мне по душе.
5: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: 8029-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Баранижскому районному ЖКХ требуется начальник участка, рабочий зеленого строительства, кровельщик, водитель автомобиля, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, тракторист, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 13:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Локализация производства и импортозамещения. В Беларуси вступило в силу постановление Совмина, которое призвано упростить белорусским предприятиям Лекпрома допуск к крупным государственным тендерам и полностью снять бюрократические барьеры. Теперь статус отечественного товара нужно доказывать по строгой цифровой шкале. Реформа закрывает лазейку для псевдолокализации, когда на одежду из других стран пришивали местную бирку. Теперь каждая операция имеет фиксированную оценку. Так, крой ткани дает 10 баллов, пошив изделия еще 20. Чтобы товар признали белорусским, нужно набрать минимум 50 баллов. Ранее порог был в 40 пунктов. В итоге предприятия получат налоговые льготы, субсидии на модернизацию и преференции при госзакупках. Самый большой плюс для честных производств – это очищение рынка от сомнительных игроков. В Беларуси набирает темп уборочная кампания. Увеличивается нагрузка на специалистов АПК. Чтобы защитить права и здоровье аграриев, Федерация профсоюзов запустила горячую линию по вопросам охраны труда. Обратиться за помощью можно ежедневно с 8 до 20.00 по телефону 8 801 111 11. Под особым контролем весь спектр бытовых и рабочих нюансов. Своевременная оплата, учет сверхурочных часов, питание и питьевая вода, а также безопасность оборудования в мастерских и на зерносушильных комплексах. Это делается для того, чтобы предотвратить производственный травматизм. Такой вид поддержки будет доступен на протяжении всей жатвы. Эксперты готовы выезжать на места для оперативного решения проблем. В службе санитарной очистки и уборки Барановичского ЖКХ продолжается обновление автомобильного парка. Передача ключей от нового мусоровоза МАЗ состоялась накануне в Могилеве. Это современная коммунальная машина с задней загрузкой. Увидеть ее на городских улицах можно будет после прохождения всех административных и технических процедур. Об этом сообщила заместитель генерального директора Баранического ЖКХ Елена Пугач. По ее словам, всего в вывозе отходов с территории населенного пункта задействованы 16 единиц техники. До конца текущего года ожидается поступление еще двух. Не рассчитав свои силы, они идут на дальнее расстояние, в итоге теряют ориентиры. Некоторым становится плохо, с собой нет ни лекарств, ни воды, часто даже телефона, отметила старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского горотдела по чрезвычайным ситуациям Каролина Черник. По ее словам, сбиться с пути может каждый, причем даже в знакомом зеленом массиве. Неприятностей легко избежать, если следовать определенным правилам, подчеркнула официальный представитель ГРУЧС.
2: Перед выходом из дома обязательно сообщите о своих планах соседям или родственникам. Полезно запоминать, с какой стороны вы вошли в лес и где в этот момент находится солнце. Это поможет сориентироваться при возвращении. Если все же заблудились, главное не паниковать. Нужно остановиться, успокоиться и прислушаться. Шум машин, стук топора, лай собаки или голоса людей могут подсказать направление. Не стоит забираться на деревья в попытках разглядеть местность. Это опасно и малоэффективно. Лучше держаться рек или родников и идти вниз по течению. Вода всегда приведет к населенному пункту. По пути оставляйте метки, зарубки на стволах, сломанные ветки или элементы одежды. Если почувствовали запах дыма, идите против ветра. Так вы быстрее найдете источник и возможных людей рядом.
1: С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Почти всю неделю июль будет радовать белорусов летней погодой. Много солнца, очень тепло, комфортно и никаких дождей. Однако этот период продлится недолго, и уже в выходные ждут перемены. Активный атмосферный фронт вновь принесет ливни, грозы, порывистый ветер и понижение температуры. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-23, ночью ожидается 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей.
3: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-23, ночью ожидается 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама. Donor Room знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Donor Room на Ленина 49. А еще Donor Room на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Беларусь открывает новые горизонты для бизнеса на Ближнем Востоке. Работа с населением – ключевое направление деятельности Барановичского районного ЖКХ. Об этом и другом подробнее. В Минске проходит Белорусско-Саудовский деловой совет, передает Белта. Во встрече принимают участие представители профильных госорганов и крупных экспортеров. Одним из перспективных направлений для сотрудничества является цифровизация, отметил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах Игорь Белый. Страны Персидского залива в это направление сегодня вкладывают огромные деньги, уточнил дипломат. Председатель Белорусско-Саудовского делового совета Расим Исмаилов указал на то, что есть потенциал для развития торговли и реализации совместных проектов, в том числе и строительной отрасли. Саудовская Аравия заинтересована в импорте продуктов питания, текстиля, металла, химической продукции. Работа делового совета, в который вовлечен бизнес, может привести к конкретным достижениям, которые помогут в дальнейшем развивать отношения с арабским государством. Концерн «Беллегпром» расширит сотрудничество с Узбекистаном. Ряд договоренностей достигнут на переговорах с делегацией Ферганской области. На встрече обсудили кооперацию в кожевино-обувной индустрии, организацию поставок льняных тканей в Узбекистан, создание склада хлопчатобумажной пряжи на территории Беларуси, а также взаимодействие в ковровой отрасли. Стороны подтвердили взаимный интерес к углублению производственной кооперации и обсудили конкретные шаги по реализации совместных проектов. В Барановичское районное ЖКХ за первое полугодие 2026 года поступило 53 обращения, на 10 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего граждан волновали вопросы, касающиеся эксплуатации и ремонта жилого фонда, содержания мест погребения и благоустройства территорий населенных пунктов. Часть требований удовлетворена, по отдельным даны разъяснения. 20 в настоящее время остаются на контроле. Работа с населением является ключевым направлением деятельности предприятия и находится на особом контроле руководства. Продолжаем выпуск. Акция Министерства внутренних дел «За безопасность вместе» пройдет с 16 по 19 июля в рамках фестиваля «Славянский базар» в Витебске, сообщили в пресс-службе МВД. Старт масштабному милицейскому празднику даст яркая церемония открытия 16 июля. В программе показательное выступление спецподразделений МВД. Плац-концерт военнослужащих роты почетного караула, кинологов со служебными собаками. Ежедневно на локациях можно будет ознакомиться с деятельностью подразделений, учреждений, образований и военно-патриотических клубов МВД, прокатиться с правоохранителями на сегвеях, электроскутерах и трициклах, увидеть работу конного патруля, отведать солдатской каши и насладиться музыкальными номерами. Гостей также ждут скалодром, интерактивный тир, выставка ретро и современной техники, вооружение, ростовые фигуры и фотозоны. Самые спортивные и смелые смогут проявить себя на полосе препятствий. Все посетители получат возможность выиграть суперприз – велосипед. Завершающим аккордом станет праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады, ведомственных заслуженных коллективов и солистов. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-23. Ночью ожидается 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 1,3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-23. Ночью ожидается 16-18 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Победителей конкурса на соискание премии правительства Беларуси за достижения в области качества наградили в Минске. Областные дожинки 2026 состоятся в Барановичском районе 5 сентября. Об этом и другом подробнее. Победителей конкурса на соискание премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2025 года наградили в Минске. Как отметил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич на церемонии во Дворце Республики, награда – это эффективный инструмент для демонстрации результатов во внедрении инновационных, высокоэффективных технологий производства и управленческих практик, которые направлены на максимальное удовлетворение запросов потребителей и устойчивое развитие. В этом году событие состоялось в 27-й раз. Заслуженные статуэтки вручены 24 организациям. Повышение качества товаров, производимых в реальном секторе экономики и в сфере услуг, находится на особом контроле главы государства, правительства. Для всех отраслей определены достаточно напряженные задачи, подчеркнул Виктор Каранкевич. Растет отечественный экспорт. За январь-май 2026-го темп в целом по стране составил 114,6%. Узнаваемость национального бренда «Сделано в Беларуси» в более чем 150 странах мира. Первый регион преодолел рубеж намолота в 200 тысяч тонн зерна. Об этом рассказал председатель облсполкома Петр Пархомчик во время чествования передовиков жатвы в Пружанском районе. На полях Брещины убрали 11% площадей хлебной нивы, намолотили более 170 тысяч тонн. В среднем с одного круга аграрии получают 45,6 центнера. Сегодня Юго-Запад массово приступает к уборке практически всех зерновых. Озимых ржи, тритикали, пшеницы, яровых овса и ячменя, зернопобовых. На угодьях с озимым ячменем осталось порядка 5%. 6 районов завершили этот этап кампании. Намолочено 151 тысяча. К слову, весь каравая уже превысил на 12 тысяч тонн от собранного в прошлом году. Средняя урожайность составляет 47 центнеров с гектара. В лидерах здесь Барановичский и Ляховичский районы – более 60. Областной праздник хлеборобов «Дожинки-2026» примет агрогородок «Жемчужный». Как рассказал Петр Пархомчик, событие состоится 5 сентября. Продолжаем выпуск. Два колеса – двойная опасность. В Барановичском районе завершается профилактическая акция ГАИ. В летний период статистика дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых категорий становится наиболее тревожной. На улицах городов ежедневно курсируют десятки мотоциклов, мопедов, велосипедов и электросамокатов. Сделать поездки безопасными – задача, к которой стремятся все участники процесса. За выполнением требований пристально следит ГАИ. Правоохранители напоминают, высокая скорость мотоцикла – это не повод для риска. Обязательно надеть шлем, а лучше полную защитную экипировку. Велосипедистам и пользователям СПМ стоит не забывать спешиваться при пересечении проезжей части. От автомобилистов требуют предельной концентрации. Из-за своих габаритов двухколесный транспорт может мгновенно появиться в слепой зоне. Правило «посмотри в зеркало дважды» при перестроении и повороте должно стать автоматическим действием. С заботой о семьях профсоюзы Беларуси инициируют акцию «Собери портфель школьнику». Она направлена на оказание адресной материальной поддержки в преддверии нового учебного года. Эта добрая традиция помогает не только снизить финансовую нагрузку на семьи представителей отраслевых первичек перед 1 сентября, но и укрепляет солидарность в коллективах. Совместно с нанимателем принимается решение о формах проведения и объемах оказания поддержки. Итоги подведут в конце августа. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
2: Акция «Летняя распродажа» только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: Реклама. Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок. Ждем вас по адресу: улица Ленина, 24/3. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно!
1: Акция «Летняя распродажа» только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
4: Милиция напоминает: если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Минске вручили награды лауреатам премии правительства за достижения в области качества 2025 года среди организаций предприятия «Барановичи». На Брещине определился первый комбайнер-тысячник. Аграрии нашего района догоняют передовиков. Об этом и другом подробнее. Церемония чествования победителей конкурса на соискание премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2025 года прошла во Дворце Республики в Минске. Как отметила председатель госстандарта Елена Маркунова, награда – высокая оценка работы всей команды. Проводится строгий отбор претендентов, особое внимание уделяется соблюдению технологий на производстве. Официальная эмблема СТБ котируется. Ее знают партнеры на внешних рынках. Сегодня в числе лауреатов 24 организации. Среди них открытое акционерное общество «Барановичский автоагрегатный завод». Конкурс впервые был объявлен в 1999-м. За прошедшее время его победителями стали 269 лучших предприятий и учреждений, причем некоторые неоднократно. В Брестской области определился первый комбайнер, намолотивший 1000 тонн зерна. Им стал Александр Семашко из открытого акционерного общества «Великосельское агро» Пружанского района. Важный рубеж труженик преодолел накануне вечером, а уже сегодня его поздравили с достижением. Нынешнюю жатву Александр начинал вместе с супругой Яниной. Сейчас на смену выходит один. По его словам, хозяйство вырастило хороший урожай, поэтому техника работает с максимальной загрузкой, чтобы успеть все собрать с безупречным качеством и в оптимальный срок. Горячая пора и на полях Барановичского района. Как сообщила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось, наши аграрии включились в кампанию позже других в первом регионе из-за погодных условий и температурного режима. Однако, несмотря на данный факт, уже наметилась тройка передовиков. Это комбайнеры предприятия «Крошин», «Игорь Гаврик», «Александр Ярош» и «Дмитрий Тукай». Их экипажи близки к заветной 1000 тонн. Сезон закупок плодо-овощной продукции у населения стартовал в Беларуси. В корзине фрукты и ягоды, выращенные на своем огороде, ферме или собранные в лесах. Всего по стране работает около 800 заготовительных пунктов, а с хозяйствами уже заключено порядка 350 договоров на поставку свыше 5000 тонн сельскохозяйственных товаров. Традиционно принимают чернику, голубику, грибы-лисички, огурцы, томаты, картофель. Продолжаем выпуск. Текущая неделя выдалась по-настоящему летней. Столбики термометров не спешат опускаться, а пляжи даже в будни напоминают выходные. Чтобы жаркие дни принесли только радость, активисты БРСМ «Барановичи» вышли на водоемы. Они проводят рейды вдоль береговой линии с целью не просто проверить, а предупредить, отметил молодежный лидер Никита Машей. По его словам, особое внимание детям и подросткам, которые чаще всего забывают об осторожности. Волонтеры общаются с отдыхающими, в беседе напоминают: купание в необорудованных местах – прямая угроза жизни. На территории города есть специально отведенные зоны для безопасного заплыва. Это водохранилище Мышанка, озера Светиловское, а также Жлобинское, без права захода в воду. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы стараемся выступить в роли самого подходящего музыкального сопровождения по дороге домой, так чтобы вам было чем себя занять. Впереди СМС-розыгрыш, тематические рубрики, реклама, музыка, новости и все такое прочее. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 15 июля на календарной странице, среда. Пожелаю вам хорошего вечера и соответствующего настроения. Делимся музыкой, держим себя в тонусе, готовимся принять участие в СМС-викторине.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Дон Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Дон Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Дон Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Дон Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-4615. 548-4615.
1: Брейнсторм.
0: Несложные правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным. И, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 15 июля в 2012 году, состоялся релиз песни, которая моментально стала мегапопулярной. Это был едва ли не первый кей-поп-хит, возглавивший мировые чарты. Как вы думаете, кто автор этого хита? Вариант первый – BTS, вариант второй – Blackpink и вариант третий – Psy. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 15 июля в 2012 году, состоялся релиз песни, которая моментально стала мегапопулярной. Это был едва ли не первый кей-поп-хит, возглавивший мировые чарты. Кто автор этой песни? Вариант первый – BTS, вариант второй – Blackpink и вариант третий – Psy. Предлагаю доверить интуиции, вспомнить или наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
2: Барановичскому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжовщик, столяр-дворник. Телефон 63-89-36.
3: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
7: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Сегодня задание было довольно простеньким. Мы интересовались, как зовут автора мегапопулярной песни, релиз которой состоялся именно в этот день, 15 июля 2012 года. Это едва ли не первый кей-поп-хит, возглавивший мировые чарты. Это, естественно, Gangnam Style, как многие из вас догадались. Песня южнокорейского рэпера под псевдонимом Psy. Песня моментально возглавила южнокорейский хит-парад Gaon. 24 ноября 2012 года видеоклип на нее стал самым просматриваемым на платформе YouTube и удерживал этот статус в течение 5 лет, до июля 2017 года. На данный момент клип имеет почти 6 миллиардов просмотров на видеохостинге. 11 ноября Gangnam Style стал победителем в категории «Лучшее видео» премии MTV Europa Music Awards 2012, которая состоялась в немецком городе Франкфурт. Ну а 20 сентября клип попал в Книгу рекордов Гиннесса. Интересный факт. Gangnam Style — это разговорное выражение в корейском языке, означающее роскошный богатый образ жизни, которым славится Каннам-гу, богатый и модный район Сеула. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 9036. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе Donor Room за партнерство. Напомню, адреса возле строительного магазина Билд, улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина Строймаркет, улица 50, лет БССР, 88. Скачайте приложение Donor Room, получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029 548 46 15. 548 46 15.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Знак высшего признания лауреатов премии правительства в области качества наградили в Минске. Барановичский район примет праздник хлеборобов в первые выходные осени. Об этом и другом подробнее. Церемонию награждения победителей конкурса на соискание премии правительства Беларуси за достижения в области качества прошла в Беларуси в 27-й раз. За все время победителями стали почти 300 компаний. В списке 2026-го 24 названия, и только 9 из них – новички. При выборе комиссия скрупулезно изучает документацию и, конечно, выезжает на предприятия. Важны импортозамещение, экспортная стратегия, благосостояние коллективов. Оказавшиеся в топе получают преференцию. В течение 3 лет могут наносить соответствующую маркировку на свою продукцию и таким образом ее продвигать. Такое право и у автоагрегатного завода «Барановичей» – предприятия с большими традициями машиностроения. Награда в столичном дворце республики вручена директору Виталию Юркевичу. Поставщик автокомпонентов на десятки конвейеров Беларуси и Российской Федерации входит в структуру холдинга «Белавтомас». На Брещине региональный фестиваль-ярмарку тружеников села Дожинки планируют провести 5 сентября. Об этом сообщил председатель Брестского облсполкома. Он состоится в агрогородке «Жемчужный» Барановичского района. Петр Пархомчик подчеркнул, что людей нужно мотивировать на хороший труд. К празднику хлеборобов предстоит решить все задачи. Рассматривались разные сроки, учитывалось мнение и опыт проведения главного аграрного события в 2024 и 2025. Петр Пархомчик отметил, что к началу осени рассчитывают убрать зерновые культуры. Техники достаточно. В этом сезоне парк пополнился 97 комбайнами «Гомсельмаш». 7-8 единиц еще на подходе. Все зерносушильные комплексы подготовлены. Сейчас все зависит от мотивации, желания участников страды добиться высоких результатов, резюмировал председатель облсполкома. Живой звук, предельное напряжение за кулисами и сложнейшие партитуры славянских хитов. На сцене концертного зала «Витебск» развернулась решающая битва за золотую лиру. Во второй день международного детского музыкального конкурса юные вокалисты из разных уголков планеты спели без привычных фонограмм, только вживую, в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. Первые результаты конкурса уже известны. Белоруска Елизавета Цуприк набрала максимальное количество голосов. Вышедшая на сцену второй, она представила публике и судьям композицию Валерия Шмата «Мой дом». Как и в первый день, 14-летняя девочка поразила мощным вокалом и сорвала аплодисменты зрительского зала. Члены жюри отдали ей максимальные 10 баллов. По результатам 2 дней у нее 130. Продолжаем выпуск. Надежный щит воздушного пространства. 8-я радиотехническая бригада отмечает 85-ю годовщину со дня образования. Славная история формирования началась в июле 41-го. Сегодня его сотрудники демонстрируют высочайший профессионализм, ежедневно доказывая, что небо независимой Беларуси находится под надежной защитой. Торжественные мероприятия, посвященные значимой дате, пройдут 18 июля. В этот день прикоснуться к армейским будням появится возможность у жителей и гостей Барановичей. Здесь состоится День открытых дверей. Намечена презентация арт-объекта, посвященного подвигу воинов радиотехнических войск в годы Великой Отечественной войны. Оно запланировано в 10:00. С 10:30 будет возможность понаблюдать за торжественным построением с выносом боевого знамени. Не обойдется без традиционного угощения. Попробовать солдатскую кашу с чаем будет возможность с 12:30. Также в программе экскурсии и демонстрация радиолокационной техники. К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8-0163-59-95-24. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: Днем 16 июля в юго-западных районах страны температура воздуха достигнет 30 градусов тепла, в связи с чем синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности. Такую жару в страну принес антициклон Лорен. В будни ожидается сухая погода, однако в предстоящие выходные синоптическая ситуация изменится. Территория страны вновь окажется во власти атмосферных фронтов. Они обусловят во многих районах страны кратковременные дожди различной интенсивности. По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
2: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
3: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Кирпич FM на 100.0.
1: Yeah.

Тем, кто только что к нам присоединился, напоминаю, что вы слушаете дневной эфир на волне радиостанции Баранович FM. Наша программа называется «Еще не вечер». Приятное музыкальное сопровождение по дороге домой. Просто слушайте музыку, а также принимайте активное участие в СМС-розыгрышах. Правда, на следующий час программы мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы познакомиться с последними футбольными новостями и представить интересный матч на вечер. Ну и, конечно, не забываем про музыкальную рубрику «Неформат», которая также выйдет с 6 до 7. Не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

Продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся делиться интересными новостями и приятными вкусными подарками, но не только. Во втором части программы порадуем слушателей спортивными и музыкальными рубриками, но сначала напомню о том, что сегодня 15 июля на календарной странице среда, Кайли Миноук открыла новый музыкальный час, а далее плейлист разгонит Тейлор Свифт. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на «Баранович ФМ».

свежие футбольные новости. Вчера состоялся первый полуфинал чемпионата мира между сборными Франции и Испании. Игра прошла на стадионе AT&T в американском городе Арлингтон. Победу со счетом 2-0 одержала испанская национальная сборная. На 22-й минуте Микель Айарсабаль реализовал пенальти и вывел сборную Испании вперед, а на 58-й минуте Педро Порро забил второй гол испанцев. Таким образом, в финале нынешнего Мундиаля сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии. Вратарь сборной Испании Унай Симон отыграл на ноль во встрече 1/2 финала чемпионата мира с Францией. Таким образом, голкипер побил рекорд Икера Касильяса по количеству сухих матчей за сборную Испании на чемпионатах мира. Для Симона данная встреча стала 8-й без пропущенных мячей на мировых первенствах и 6-й в текущем розыгрыше. На счету бывшего вратаря мадридского Реала 7 матчей без пропущенных голов на престижнейшем соревновании сборных. При этом Икер выступал на 4 чемпионатах мира, а для Уная нынешний турнир лишь второй в карьере. Всего же у Симона 65 встреч за сборную Испании. За это время он пропустил 49 голов и 30 раз сыграл на ноль. Бывший главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан станет новым наставником сборной Франции после чемпионата мира. Об этом сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо. Французская команда завершит выступление на турнире под руководством Дидье Дешама, который ранее объявил об уходе после окончания Мундиаля. Матчи за третье место трехцветные сыграют с проигравшим во втором полуфинале турнира, в котором встретятся сборные Аргентины и Англии. Игра за третье место запланирована на 19 июля. Напомним, Дешам возглавляет национальную команду Франции с 2012 года и привел ее к победе на мировом первенстве в 2018 году. Зинедин Зидан ранее уже работал на высшем уровне в клубном футболе. Во главе мадридского Реала он трижды выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании. Сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, это ранее анонсированный второй полуфинал чемпионата мира, в котором на поле Mercedes-Benz Stadium в Атланте сойдутся национальные сборные Англии и Аргентины. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Наше радио. Баранович ФМ.
1: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

В рубрике «Неформат», напомню, среда, четверг проходят под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного коллектива с совершенно новыми, чтобы провести параллели, послушать и оценить, и если подвернется такая возможность, то предаться ностальгии. Героиней рубрики сегодня британское R&B-трио «Flow», которое собрал знаменитый лейбл «Island Records» в тот самый момент времени, наверное, когда казалось, что девичьи музыкальные группы уже не особенно кому-то интересны, оказалось ровно наоборот, буквально дебютный сингл коллектива покорил чарты. И сейчас участница, это Джорджа Дуглас, Стелла Гварешма и Рене Даунер, активно промят свой второй полноформатный студийный альбом. Об этом немного поговорим завтра. Сейчас тот самый прорывной трек, благодаря которому публика, в принципе, узнала про это трио. Итак, «Flow», сингл 2022 года, «Cardboard Box». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. Церемония чествования победителей конкурса на соискание премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2025 года прошла во Дворце Республики в Минске. Как отметила председатель госстандарта Елена Маркунова, награда – высокая оценка работы всей команды. Проводится строгий отбор претендентов. Особое внимание уделяется соблюдению технологий на производстве. Официальная эмблема СТБ котируется. Ее знают партнеры на внешних рынках. Сегодня в числе лауреатов 24 организации. Среди них открытое акционерное общество «Барановичский автоагрегатный завод». Конкурс впервые был объявлен в 1999-м. За прошедшее время его победителями стали 269 лучших предприятий и учреждений, причем некоторые неоднократно. Первый регион преодолел рубеж намолотов 200 тысяч тонн зерна. Об этом рассказал председатель облсполкома Петр Пархомчик во время чествования передовиков жатвы в Пружанском районе. На полях Брещины убрали 11% площадей хлебной нивы, намолотили более 170 тысяч тонн. В среднем с одного круга аграрии получают 45,6 центнера. Сегодня Юго-Запад массово приступает к уборке практически всех зерновых. Озимых ржи, тритикали, пшеницы, яровых овса и ячменя, зернопобовых. На угодьях с озимым ячменем осталось порядка 5%. 6 районов завершили этот этап кампании. Намолочено 151 тысяча. К слову, весь каравая уже превысил на 12 тысяч тонн от собранного в прошлом году. Средняя урожайность составляет 47 центнеров с гектара. В лидерах здесь Барановичский и Ляховичский районы – более 60. Областной праздник хлеборобов «Дожинки-2026» примет агрогородок «Жемчужный». Как рассказал Петр Пархомчик, событие состоится 5 сентября. В продолжение темы. Горячая пора и на полях Барановичского района. Как сообщила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось, наши аграрии включились в кампанию позже других в первом регионе из-за погодных условий и температурного режима. Однако, несмотря на данный факт, уже наметилась тройка передовиков. Это комбайнеры предприятия «Крошин» Игорь Гаврик, Александр Ярош и Дмитрий Тукай. Их экипажи близки к заветной 1000 тонн. К другим новостям. Текущая неделя выдалась по-настоящему летней. Столбики термометров не спешат опускаться, а пляжи даже в будни напоминают выходные. Чтобы жаркие дни принесли только радость, активисты БРСМ «Барановичи» вышли на водоемы. Они проводят рейды вдоль береговой линии с целью не просто проверить, а предупредить, отметил молодежный лидер Никита Машей. По его словам, особое внимание детям и подросткам, которые чаще всего забывают об осторожности. Волонтеры общаются с отдыхающими, в беседе напоминают: купание в необорудованных местах – прямая угроза жизни. На территории города есть специально отведенные зоны для безопасного заплыва. Это водохранилище Мышанка, озера Светиловское, а также Жлобинское, без права захода в воду. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

На этом можно заканчивать. Сегодня у нас получилось разыграть вкусный подарок, узнать разные занятные исторические факты, озвучить главные футбольные новости дня на чемпионате мира. Ну и кроме этого, мы вспомнили про первый успешный сингл дискографии британского трио Flow, чтобы завтра поговорить про их новый студийный альбом. Так что не пропустите премьеру трека. Ну а мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом, настраивайтесь на любимую волну в любое время дня и ночи. Напомню, мое время в эфирной студии, как всегда, начинается с 5 часов. У микрофона был Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
3: «Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1,3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

Баранович FM.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».